0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС. Начинается с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, пятница?
0: Точно! Я даже забыла, представляешь?
1: Я когда заходила, сегодня у нас смена как раз-таки того охранника, с которым мы максимально всегда обмениваемся любезностями. Он мне: доброе утро, Ксения, доброе утро, Латэ.
0: Так.
1: Он: ну что, хорошего дня? Я говорю: хорошего дня. Он говорит: пятница. Я говорю: ура!
0: Вау! Я вообще забыла об этом дне, если честно.
1: Но я тебе напоминаю.
0: Спасибо.
1: Все, ты можешь кричать теперь тоже смело.
0: День
1: ура!
0: Заиграл, да, новыми красками.
1: Конечно, завтра выходные.
0: Да, ура, наконец-то и вас, друзья, мы поздравляем. Но сегодня мы работаем. Приземляемся. У нас много чего интересного.
1: Зачем вот это началось?
0: У нас много чего интересного, потому что впереди целых 3 часа классной музыки, много классной полезной информации и, конечно же, игры с подарками. Все для вас.
1: Все для вас, конечно же, но еще для вас мы для всех напоминаем о том, что 1 июня мы решили в честь Дня защиты детей собрать наших юных радиослушателей вместе с родителями у нас в гостях, прямо в студии Радио НС. Мы с вами познакомимся, покажем, как мы с Лимой Бимурзиной работаем, как проходят наши эфиры, как мы вот эти вот непонятные человеки разговариваем в микрофон.
0: А мы будем реально работать. Да-да-да.
1: Ну и заявочки нужно для этого дела отправить, если вдруг вы давно хотели, ваши детки давно хотели, и вам было интересно.
0: Заявочки что нужно писать?
1: Буду 1 июня ФИО и сопровождающего, и ребенка. А в ответ мы вам ответим сообщением с адресом и временем, во сколько нужно быть у нас в студии.
0: Да. Ну а пишите на наш WhatsApp 8775-106-2011. Мы вам обязательно ответим. Адрес скинем, мы находимся в Алмате. И, кстати, не забывайте о том, что у нас идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
1: Мы вам там помахали уже. И еще раз машем.
0: Вот, пожалуйста, вот. Машем. Ура, пятница. Начинаем. Доброе утро!
1: Доброе утро!
2: На радио МС.

0: Ну что, открываем утро, как всегда, с крутого настроя. Крутой настрой — это рубрика, где мы каждое утро слушаем с вами прикольные треки, ну а вы за них голосуете.
1: В нашем телеграм-канале Радио НС. Через несколько мгновений сможете там скачать и песню, и увидеть голосовалку. И, конечно же, не забывайте о хэштеге май2026. Переходите по нему, и вы увидите абсолютно все песни, которые уже в этом месяце звучали в нашем эфире, и все то, за что можно и нужно проголосовать.
0: Ну а с вами мы сегодня слушаем трек довольно-таки не новый, можно сказать, старенький, в стиле хаус, дип хаус. Вчера в машине у Ксении мы услышали, я говорю, классная песня. Очень хорошая песня. Почему ее нет у нас в эфире, непонятно. Трек называется Imagination. Это известный трек британского электронного дуэта Gorgon City, записанный при участии вокалистки Кэти Мендита. И прямо сейчас ее будем слушать.
1: Я обожаю все это дело слушать в эфире радио.
0: Я тоже. Погнали.

0: Классный, классный трек. И мы с Лимой Бимурзиной точно проголосуем
1: кайфуем.
0: За в нашем телеграм-канале Радио НС. Конечно, кайфуем. Мы хотим кайфовать еще больше. Поэтому поддержите песню, если она вам тоже зашла.
1: Да, в телеграм-канал Радио НС прямо сейчас заходите, подписывайтесь. Там уже трек висит. Ну и голосовалка специальная для того, чтобы вы смогли проголосовать. В конце месяца узнаем, будем ли мы дальше кайфовать с Ксенией в эфире Радио НС в утреннем шоу «Беж». Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж», естественно, и впереди я расскажу, для чего существуют мужчины, для чего они нужны вообще. Ну, не пропустите.
2: «Беж» на Радио НС.

0: Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. 7 часов 16 минут в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу. Давай.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, для чего существуют мужчины.
1: Ага.
0: Секундочку. Сейчас будет тачдаун. Ученые, значит, из Британии наконец-таки выяснили.
1: Хоть что-то полезное.
0: Зачем существуют мужчины? Да-да, десятки лет исследований, экспериментов и наблюдений. И ответ найден.
1: Соберись. Давай.
0: Так, опыты проводили на мучных жуках. На мучных жуках. Оказалось, что самцы нужны не только для продолжения рода, но и для того, чтобы популяция становилась сильнее и здоровее. Все из-за конкуренции и естественного отбора. Так что официально теперь заявляется, что мужчины — это важная часть эволюции. Ну а женщины, получается, все это время были правы, без мужчин сложно. Да, без вас сложно, мальчики.
1: Ты знаешь, вот эти британские ученые, они не что-то там в очередной раз доказали, они просто мужчин назвали мучными жучками.
0: Мужчины, после этой новости можете на работу прям с ноги заходить.
1: По каким параметрам они схожи?
0: Я могу сейчас переименовать нескольких человек и назвать их мучными жуками. Статусно.
1: Очень, очень. Но впереди у нас гороскоп для всех.
0: Не пропустите.

0: 7:25, когда в Казахстане. Хочется, конечно, тоже сказать морю привет. Но мы говорим вам привет и говорим о том, что прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 22 мая, пятница.
1: Итак, Овны, сегодня полезно притормозить перед ответом. Пауза даст вам гораздо более сильную позицию.
0: Тельцы, день словно проверяет, насколько вы готовы выбирать себя, а не чужие ожидания.
1: Близнецы, одна неожиданная встреча способна полностью поменять настроение в ближайших дней.
0: Раки, сегодня у вас будут особенно ценить за искренность, а не за попытки быть удобными.
1: Львы, легкое безразличие к чужому мнению, на удивление, может привести к нужным результатам.
0: Девы, именно там, где вы отпустите контроль, начнет происходить что-то действительно интересное.
1: Весы, атмосфера дня располагает красивым жестом, спонтанным покупкам и приятным авантюрам.
0: Весы, если вы не знаете, кому отправлять это все, отправляйте нам в студию Радио НС. Скорпионы, чужая суета сегодня только раздражает, сохраняйте собственный ритм и не сбивайтесь.
1: Стрельцы, внезапное желание все бросить и уехать куда-нибудь окажется не таким уж и плохим сигналом.
0: Козероги, сегодня стоит перестать все заслуживать и просто позволить хорошему случиться.
1: Водолеи, ваши идеи будут звучать настолько свежо, что кто-то рядом начнет смотреть на вас совершенно иначе.
0: Рыбы, к вечеру появится ощущение, будто пространство вокруг наконец стало мягче и добрее к вам.
2: Шоу «Пеш» на Радио МС.

0: Шоу «Бешеное радио НС» продолжается. 7:29 в Казахстане, а мы с Ксенией уже готовы объявить тему сегодняшнего «Нехабара». «Нехабар» — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-0011.
1: А давай сегодня с людьми будем максимально честными.
0: Давай.
2: Мы всегда честные.
1: Мы признаемся, что с прошлой пятницы мы придумали эту тему.
2: Да.
1: Да, я вот смотрю, она у нас еще в прошлую пятницу в нашем с тобой чате была записана.
0: Оказывается, да.
1: В общем, сегодня, ребятушки, будем беседовать мы с вами, что такое женское счастье и что такое мужское счастье. Но самая главная ваша задача – это ответ не более 3 слов.
0: Как интересно. Ждем ваши голосовые. Еще раз WhatsApp номер 8775-106-2011.
3: На радио МС.
1: Ну а впереди мы расскажем, как выиграть 2 билетика на завтрашний Рахат Фест.
4: You're telling me I'm out of your style. Still thinking that my way is so wild. I need another chance, I would try. Ooh, girl, it's so fine.

0: классное событие с классными людьми и, конечно же, крутыми артистами.
1: Да, и у вас есть возможность попасть туда, выиграть у нас 2 билетика. Ну и как раз для этого существует игра «Сейчас спою», которая состоится совсем скоро в эфире «Радио НС».
0: Ну а билетики-то последние, поэтому не упустите свою возможность отправить прямо сейчас свою заявку в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Нам нужны 2 участника. В заявке обязательно укажите название игры «Сейчас спою». Ждем вас.
2: Шоу «Бэш» на «Радио НС».

0: Сейчас спою.
1: Последние замечательные билетики на Рахат Фест у нас на Радио НС остались. Угу. И сегодня будет, мне кажется, очень крутая борьба среди наших участников.
2: Да.
1: Ты как думаешь?
2: Очень на это надеюсь. Давайте с ними знакомиться. Берег из Астаны с нами.
1: Берег. Доброе утро, Берег.
3: Доброе утро.
2: Привет, привет. И Ануар из Алматы с нами. Доброе утро, Ануар.
1: Доброе утро, Ануар.
4: Доброе утро всем.
2: Ну доброе что, утро. Готовы побороться за последние два билетика?
4: Всегда готов.
2: Сделайте это так, чтобы было запоминающе. Нереально круто, чтобы все подписчики нашего телеграм-канала за вас именно проголосовали.
1: А там на секундочку 3500 человек.
2: Да, было бы здорово, конечно, если бы все подключились. Ну и что, поем свои любимые песни по очереди, и наши радиослушатели, да, будут голосовать за вас в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Поэтому прямо сейчас туда бегите. Ну а на рандоме у нас первый был Берег, с него мы и начнем.
5: Здравствуй, столица, ты вольная птица, это Астана. Здравствуй, Медеу, горы тянутся к небу, это Алмата. Здравствуй, страна, здесь актерская душа, это Караганда. Здравствуй, страна, это мой Казахстан, здесь моя земля.
2: Вау, патриот!
1: Супер! С утра пораньше, в пятницу, то, что нужно. Кстати, может, кто-то вечером пойдет в караоке, и эту песню тоже споет.
2: Не, ну почему угодил, нет? Смотри, и алматинцам, и астанчанам, и карагандинцам. Все они будут голосовать сейчас за Берега.
1: Так-то да, получается, так-то да. Ну, Ануар, тебе нужно вот прям собраться сейчас, максимально продумать свою стратегию, потому что второго шанса не будет.
2: Да, погнали.
6: Мир такой красивый и такой замечательный. Я сижу напротив, как же ты привлекательна. Ты в моих глазах, и мир тихонько сужается. Утро, солнце, кофе, и сейчас все решается. Я к тебе подсяду, я спрошу, ты одна. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Если ты скажешь да.
2: Молодец. А супер. Ты угодил. Угодил, вот, девчонка.
1: Вот да, есть Рома-зверь, а у нас Ануар-зверь. Просто, да. Красавчик.
2: Ну молодец. Что, друзья, висит уже голосовалка в нашем телеграм-канале Радио НС. Теперь все зависит от вас, все в ваших руках.
1: Побежали скоренько так голосовать. Ну а, ребят, вы оставайтесь с нами. Мы вместе будем подводить итоги через песню буквально в эфире Радио НС.
2: Да, и узнаем, кому достанутся билетики на Рахат Фест.

0: спою.
1: Columbia Pictures вообще не представляет, что у нас в эфире происходит. У нас в эфире происходит голосование. Мы боремся тут за два билетика, последние два билетика на Rahat Fest, который состоится завтра на Первомайских прудах.
2: Сегодня наши участники — это крутые парни Берег из Астаны и Ануар из Алматы. Ребята,
1: да,
2: еще раз доброе утро.
1: И они с нами еще. Привет, ребят.
3: Всем привет.
1: Кстати, голосуем мы в нашем телеграм-канале Радио НС. Кто не успел, скорее заходите, подписывайтесь и, конечно же, голосуйте.
2: Кстати, я немножечко недооценила наших радиослушателей, когда сказала, что в нашем телеграм-канале 3500 человек. Оказывается, там 3875. Это значит, что всего ничего нам не хватает до 4000. Вы, пожалуйста, там поактивнее, ребятки, соберитесь. Кто еще не подписался, подпишитесь. Ну и товарищи голосующие тоже, давайте поактивнее. Мы тянем для вас время, как только возможно, но вы там тоже не плашайте, ладно?
1: Радио НС, прям так и называется наш телеграм-канал. Подписывайтесь. И, кстати, там идет прямая трансляция. Мы вам машем прямо сейчас.
2: Зазываем вас туда, привлекаем вас в наш телеграм-канал Радио НС. Давайте.
1: Видите, Берег, Ануар, насколько мы сильно хотим, чтобы все успели за вас проголосовать.
2: Да, они вообще микрофоны,
3: да, да,
2: микрофоны отключили, они как матерые такие, понимающие,
1: умнички,
2: что лишние шорохи и звуки бесят голосующих. Они решили максимально не бесить наших голосующих и сделать все по красоте.
1: Все, максимальное количество времени мы выдержали для того, чтобы все успели проголосовать. И самое время узнать, кому достанутся два билетика на Rahat Fest.
2: Я бы, конечно, еще могла потянуть время, сказав, что у нас там еще люди вот подписались новые в телеграм-канал. Вам отдельный привет.
1: Привет.
2: Здрасте.
1: Вам добро пожаловать.
2: Но все-таки голосовалка уже остановлена, и поэтому это ничего не поменяет. Сегодня за наших парней прекрасных проголосовало 178 человек.
1: Угу.
2: И со счетом 28-72 побеждает сегодня Ануар из Алматы.
1: Ануар, мы тебя поздравляем.
2: Ануар, как показала практика, женщин в нашем телеграм-канале раньше оказалось больше, поэтому твоя песня.

признай, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
2: Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. 7 часов 59 минут в Казахстане. Ну а с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Если вы ждали кого-то другого в пятницу с утра, то нет, обломушки. Это все по-прежнему. Мы продолжаем работать.
2: И за пятница. Кстати, заметила, как наш Алтай охранник довольный такой сегодня?
3: Конечно.
2: Счастливый.
3: Он нас еще спрашивает, что говорит, в пятницу не очень охота работать. Мы, да нет, наоборот, пока
2: классно работает.
3: В пятницу как раз таки сильно приятнее работать, чем в понедельник.
2: Видимо, ему тоже. Он тоже весел, бодр и счастлив.
3: Потому что он включает радио НС, и у нас на весь коридор играет радио НС.
2: Да.
3: Но, ребятки, у нас впереди 2 часа эфирного времени, много всего интересного, и в самые ближайшие минуты я вам расскажу, почему нельзя злить женщин.
2: Вот.
3: Ну, что,
2: понятно.
3: Что бывает.
2: Выяснили, для чего нужны мужчины, а теперь выясняем, почему нельзя.
4: Жесткая история.
2: Класс.
4: Жесткая.
2: А просто. Также в этом часе послушаем «Код судьбы» от Джазиры Сербаевой, ну и, естественно, ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. И, пожалуйста, друзья, расскажите, что такое женское счастье и что такое мужское счастье. Ответ не более 3 слов.
3: Да, 8-7-7-5. Это ключевое.
2: Да, 106-2011, наш WhatsApp номер.
3: Ну, а также в этом часе 20 литров бензина будет у нас в игре «Пит-стоп».
2: Ну, а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат, а там целых 25 тысяч тенге.
3: Ну, а также не забывайте о том, что идет у нас прямая трансляция из студии радио НС, потому что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть.
2: Да.
3: Сайт ns.kz, группа во ВКонтакте и телеграм-канал радио НС. И, кстати, нас можно будет увидеть не только в трансляции, но и вживую 1 июня.
2: Да, попозже мы расскажем все подробности, ну а сейчас продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
3: Доброе утро. Шоу «Беш»
5: на радио НС.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. 8 часов и 7 минут в Казахстане. И сейчас я вам такое расскажу. Почему же все-таки нельзя злить женщин?
1: Почему?
0: Короче, одна москвичка юридически, прошу отметить, юридически убила бывшего мужа за отказ платить алименты.
1: Так.
0: Она, значит, объявила бывшего мужа пропавшим без вести. Да. После развода мужчина резко потерялся. Мужчина резко потерялся. Финансово участвовать в жизни ребенка отказался.
1: Так.
0: Зато регулярно писал экс-супруге, что, мол, иски его не волнуют, и все, вот типа, ты мне ничего не сделаешь и так далее. Вот, ну... Собственно, что? Приставы объявили должника в розыск, но он мастерски скрывался. Женщина на этом не остановилась и подала иск о признании бывшего безвестно отсутствующим. Да. Вот. Суд встал на сторону москвички, и теперь ребенок получает пенсию по потере кормильца. А пропавший, так сказать, отец теперь не может распоряжаться имуществом, брать кредиты, официально работать. Если его не найдут до 2028 года, то суд признает мужчину, в общем, скончавшим. Ну и другой расклад у неплательщика тоже есть. Он может выйти на связь, заплатить 1,5 миллиона рублей алиментов. Это надо почти на 7 умножить. И компенсировать государству выплаченную пенсию. В общем, не знаю, как мужик из этого выкарабкается.
1: Да.
0: Из этой истории, уж простите, немножко грустный и немножко веселый. Хочется еще раз напомнить, что нельзя женщин
1: нельзя
0: вообще
1: злить,
0: обижать.
1: Да.
0: Тем более с детьми женщин.
1: Да. Все-таки, оказывается, не все мужчины являются мучными жуками.
0: Ну, вот некоторые мужчины как раз таки и являются мучными.
1: Жуками, но не мучными. Ай-яй-яй.
2: На радио МС.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: 8:15 в Казахстане. Сегодня 22 мая 2026 год и пятница. Чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Пятница, 22 мая. Весь день и до следующего дня, до 12:56, луна без курса. А на холостой луне все дела могут оказаться пустыми, поэтому не проверяйте и не испытывайте судьбу. Лучше отложите все важные дела, а также отмените подписание важных документов на большие суммы инвестиций. А чем заняться? Лучше обратить внимание на свои рутинные обязанности, усилить дисциплину, проявить заботу о теле и здоровье. А также на холостой луне хорошо можно расслабиться вечером, отдохнуть, провести вечер с друзьями и родными. А я желаю вам отличных выходных.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем. И впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня мы решили затронуть счастье. Что для женщин счастье и что для мужчин счастье. Но самая основная задача – вы должны, друзья, уложиться в три слова.
0: Ну что, есть что сказать?
3: Деньги.
0: Так.
3: Хорошие люди рядом. И здоровые. Это все в одно.
0: Да.
3: Ну и все.
0: Все,
3: и
0: да?
3: Я. Ну да.
0: Все. Вот такое вот счастье у Ксении. У меня, в принципе, почти то же самое. Да. Это самое главное, чтобы были деньги еще побольше и здоровые, классные дети рядом. Ну и да, что-то как-то банально.
3: Ну а что? Ну кофе с утра для нас счастье.
0: Пятница, суббота. И еще раз пятница. Вот было бы счастье. Великолепно было бы. Ну что у вас, друзья, как у вас дела обстоят? 8-7-7-5-106-2-0-11. Наш WhatsApp номер. Присылайте голосовые, впереди будем слушать.
1: На радио МС.

0: А ты знаешь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, друзья, голосовых сообщений очень много уже к этому часу в Нехабаре. Сегодня мы отмечаем, вернее,
3: обсуждаем счастье.
2: Да.
3: Мужское и женское. Угу. В чем оно?
2: Да, и погнали первый голосовой к этому часу.
4: Привет, радио НС. Привет, страна.
2: Привет.
4: По сегодняшней теме вспомнилась сразу же песня.
2: Какая?
4: Татьяна Овсиенко. Женское счастье, был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо. Ну как-то так. А вот про мужское счастье можно говорить, наверное, подольше. Главное, чтобы все в жизни складывалось наилучшим образом, наверное. Чтобы дети были здоровы, чтобы семья была обеспечено достаточно. Ну и как-то так.
2: В смысле, то есть милый рядом там не нужен, да, получается? Непорядок. Идем дальше.
5: Доброе утро, радио НС. Всем хорошей пятницы. Буду судить по себе. Женское счастье, здоровые дети, близкие, родные, изобилие и здоровые отношения со своим мужем, партнером. У мужчин финансовая стабильность, успех, уважение на работе. И, наверное, спокойная, здоровая, уравновешенная жена.
3: Вот, вот это последний пункт, это прям да.
2: И все взаимосвязано, мальчики. Идем дальше.
6: Здравствуйте, радио НС.
2: Доброе утро. Доброе утро.
6: Мужское счастье – это любящая, хорошая, добрая, понимающая жена.
3: Ага. Так.
6: А женское счастье – это хороший, верный,
2: любящий, понимающий муж.
6: Здоровый мужчина. Главное здоровье у всех, что было, и все будут друг друга понимать и любить.
3: Как вычислить человека 30+? Он говорит о здоровье всегда.
2: И таких много впереди. Да, идем дальше.
7: Привет, радио НС, привет, Шубиш, привет, девчонки.
2: Привет,
7: всегда прекрасно выглядите.
2: Спасибо большое.
7: Что такое женское счастье и мужское счастье? Наверное, взаимопонимание друг друга и уважение друг к другу. Когда один помогает другому человеку, независимо от пола и возраста его. Вот я 19 лет прожил со своей супругой, мы всегда друг другу помогаем, друг друга выручаем. Надо помыть посуду, постираться. Без проблем я это все сделаю.
2: Молодец.
7: Поэтому как бы вот так как-то. Любите друг друга и понимайте друг друга. Всем хорошего дня.
2: Официально ты тигр сегодняшнего дня. Идем дальше.
8: Доброе утро, радио НС. Вас постоянно слушает из города Астаны. Пользуясь случаем, хочу поздравить сегодня свою супругу с днем рождения. Бакуль, я тебя очень сильно люблю. Спасибо, что ты подарила мне двух ангелочков. Для меня мужское счастье – это когда я и мои близкие здоровы. Это первое. Второе – чтобы у нас было финансовое благополучие. И третье – это любимое дело, которым бы я занимался. Всем удачного дня. Пока-пока.
3: Реализация, кстати, правда важна и для мужчин, и для женщин. Тут я согласна с Владимиром.
2: Точно. Идем дальше.
9: Счастье высшее для Влада, чтобы Ксюша была рядом.
3: Вот. Я на расстоянии приемника, Влад.
2: Всегда рядом.
3: Буквально вытянутые руки.
2: Идем дальше.
10: Доброе утро, Шоубиш. Доброе утро, Казахстан.
2: Доброе утро.
10: Так как я еще не женат, то мое счастье – это шашлык, мороженое и любимая кошка.
3: Супер.
10: Ну, а если я женюсь в будущем, то моим залогом счастья будет шашлык с женой, мороженое с детьми и любимая кошка. Может быть, еще и кот.
3: Как мило.
10: Всем хорошего дня, хорошего настроения.
3: Олжик, романтик у нас,
2: очень клево, слушай. Так, идем дальше.
11: Послушание жены – это мужское счастье.
2: Послушание.
3: Да. Ну, мне нечего сказать.
2: Ну, мы послушали, ладно.
3: Ну, точнее, мне есть что сказать, но нельзя.
2: Идем дальше.
12: Здравствуйте, девчата. Здравствуй, Казахстан.
2: Ага.
12: Александр из Павлодара.
2: Привет.
12: Для девушек, я думаю, самое главное для счастья – это шопинг.
2: Да.
12: И чтобы всегда была чистая посуда.
2: Да.
12: Вот для мужчин и парней – это рыбалка и шашлык. Всем хорошего дня.
2: Да.
3: А почему для женщин только два пункта? Шопинг и чистая посуда. Где еще один?
2: Третье – это то, что он уехал на рыбалку. Вот. Это замечательно.
3: Вот ты злая.
2: Идем дальше.
13: Доброе утро, радио НС.
3: Доброе утро.
13: Доброе утро, девочки.
2: Привет.
13: Мужское счастье. Это уют, любовь, понимание и поддержка.
3: Какие мальчики.
13: Всем хорошего дня.
2: Не, а что так грустненько?
3: Ну, может, человеку хочется этого сейчас, а сейчас этого пока еще нет.
2: Эх, но пусть будет. Да. Теперь пошли дальше.
14: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
2: Привет.
14: Всем отличного настроения. Жумака Волосен. Счастье заключается, чтобы дети были здоровы. Всем пока-пока.
2: Вот так вот.
3: Так,
2: да. Идем
3: чтобы
2: дальше.
3: Мы всегда доброе оставались утро, с детьми и были здоровы.
15: Да. Доброе утро, страна.
2: Привет.
15: Как вы? Счастлив папа, если счастлива мама.
3: Ой, тигр.
2: Тигр.
3: Еще один тигр.
2: Все взаимосвязано в этой природе, я же говорю. Идем дальше.
16: Доброе утро, радио. Доброе утро, девочки. Давно вас не слышал.
3: Ну а чего?
16: Как у вас дела?
2: А я
16: все хорошо. Так, лучшие друзья в трех словах. как Вера Брежнева пела, лучшие друзья — это бриллианты.
3: Анты. Неплохо. Анты. Да.
0: Здравствуйте, уважаемое радио НС.
2: Доброе утро.
0: Для меня счастье заключается — это со стороны жены уважение, поддержка и взаимопонимание.
2: А класс, про здоровье перестали говорить. Ну-ка дальше.
1: Доброе утро, радиостанция. Насчет женского счастья не могу сказать, но для меня мужское счастье — это семья, здоровье и деньги.
3: Вот, все, здоровье вернулось. Все нормально.
2: Четко, идем
3: там
2: дальше.
3: Там просто молодежь была.
17: И девчонки. Привет. Для меня лично, как для женщины, выходить из дома удовлетворенной. Мне больше ничего не надо.
2: Тема не раскрыта.
3: Тема не раскрыта.
2: Выходить удовлетворенной. А что вас удовлетворяет? Вот это вот нам интересно. Ну а вы, друзья, присылайте еще и еще свои голосовые по номеру 775-106-2011. И в трех словах скажите, в чем заключается женское, а в чем мужское счастье. Мы погнали дальше.
18: Бауров, не хабар.
19: Не хабар, родной.
18: А ты живешь, не хабар.
19: Не хабар.
3: 20 литров бензина есть у нас, и скоро расскажем, как их забрать.

0: 8.33. Это самое время для того, чтобы начать отправлять заявки в нашу игру «Питстоп», где мы разыгрываем 20 литров бензина.
1: Нам нужны два участника. Пишите по номеру 775-106-2011 свои заявки.
0: В заявке обязательно напишите название игры «Питстоп».
2: Шоу «Пеш». «Пеш». На радио «МС».

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на Радио НС.
2: Интересный у нас сегодня ожидается пит-стоп. Угу. И боремся мы, как обычно, за 20 литров бензина.
3: Да, и у нас уже есть два участника. Давайте с ними знакомиться. Это Виталий из Усть-Каменогорска. Виталь, доброе утро.
2: Доброе утро, Виталь.
4: Доброе утро.
3: И Гульсум из Павлодара. Гульсум, привет.
2: Доброе утро.
5: Привет всем.
3: Привет.
2: Ну что, ребятки, мы готовы с вами поиграть, побороться за 20 литров бензина. А, что-то я слышу, у кого-то как будто радиоприемник параллельно работает,
3: да?
2: С нами.
3: Да, лучше сделайте, да, потише, и нам, и вам будет приятно. Короче, ребята, пока вы делаете приемник тише, мы хотим вам задать такой небольшой вопросик, который немножко вас расслабит и подготовит к игре. Скажите, пожалуйста, что у вас обязательно должно лежать в бардачке машины? Виталий, скажи, пожалуйста.
4: Зарядное устройство?
3: Так, и все.
4: Ну, да.
2: Это, получается, автомобильное счастье. Вот мы сегодня в Нихабаре обсуждаем женское, да, мужское счастье, а это автомобильное счастье, ага, зарядка.
3: Гульсума, у тебя?
5: У меня обязательно в бардачке лежат запасные лампочки, запасные батарейки и запасной орамал.
2: Хорошая, молодец.
3: Подготовлена, не знаю, к чему ты готовишься, но ты готова. Красавчик. Ну, а теперь давайте вернемся к нашей игре. Тут у нас три вопроса, три варианта. Какие три варианта? Вопросы все числовые. Ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет у нас 20 литров бензина.
2: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты. И не знаю, как так вышло. Я в самом начале говорила, что игра у нас будет интересной.
3: Да.
2: Но решили мы поехать сегодня из Павлодара в Усть-Каменогорск. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Виталий, как ты считаешь?
4: 510.
2: 510. Ответ принят. Гульсум, твой ответ.
5: 1100.
2: 1100. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Итак, второй вопрос у нас звучит так. Скажите, пожалуйста, сколько часов на самокате будем ехать, согласно Яндекс.Картам, из Павлодара в Усть-Каменогорск? Гульсум, как ты думаешь?
5: Так, сколько часов?
3: Да-да-да, на самокате.
5: Так, ну, наверное, часов, ну, 90 пускай будет.
3: 90, твой ответ принят. Виталий?
4: 60.
3: 60, отлично, ответы приняты, и мы идем к третьему вопросу.
2: Ребят, ну самокат это, конечно, классно, но, наверное, все-таки на Яндекс.Такси будет ехать поприятнее. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить Яндекс.Такси из Павлодара в Усть-Каменогорск? Виталь, как ты думаешь?
4: Я думаю, 95 тысяч.
2: 95 тысяч, ответ принят. Гульсум, твой ответ?
5: 60.
2: 60 тысяч, ответы приняты. Давайте подводить итоги. Честно говоря, я думала, что сегодня ответы у наших участников будут разниться вот там буквально в пару километров или там в пару часов, но все сложилось интереснее. На самом деле, если мы с вами едем на машине из Павлодара в Усть-Каменогорск, нам нужно преодолеть 550 километров, и здесь Виталий был ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем!
3: Поздравляем тебя, Виталий! Второй вопрос у нас был такой. Сколько часов на самокате будем ехать, согласно Яндекс.Картам, из Павлодара в Усть-Каменогорск? Ребята, правильный ответ звучит вот так. 41 час. Точнее, один день, 16 часов и 47 минут. Здесь у нас был ближе Виталий. Поздравляем!
2: Ну, а в третьем, спасибо, вопросе мы пытались выяснить, сколько будет стоить Яндекс.Такси из Павлодара в Усть-Каменогорск.
3: Ну-ка.
2: Сильно вы верите в Яндекс.Такси, как обычно все наши участники. Стоимость такой поездки будет приблизительно 104 тысячи 70 тенге. И здесь Виталий тоже оказался ближе. И со счетом 3-0 все-таки мы доехали до Усть-Каменогорска, получается, из Павлодара.
3: Да, получается, да.
2: Поздравляем.
3: Ну, Виталий, мы тебя поздравляем. 20 литров, спасибо, бензина улетают к тебе в Усть-Каменогорск.
2: Прямиком. Гульсум, ну а ты, пожалуйста, не расстраивайся, отправляй свои заявки нам еще, мы обязательно с тобой еще поиграем.
3: Да, Гульсум, давай, пользуясь случаем, ты передашь приветики.
6: Хорошо.
5: Передаю привет всему Павлодару. Рада, что сегодня я вышла в эфир, ехала и думала, почему никогда я не участвую в вашей игре.
2: А
5: в общем,
2: решил.
5: Рахмет вам.
2: Молодец.
5: Вы сделали сегодня мой день более таким ярким, класс, добрым, приятным. Чего и вам желаю.
2: Спасибо.
5: Всему Павлодару хорошо. Привет.
2: У-ху. Павлодар очень классный город с красивой набережной, с клевыми качельками.
3: Трамваи.
2: У меня даже фотки оттуда есть. И на трамвае я
3: воспиталась. Кайф.
2: Да?
3: Ну что, Гульсум, передавай привет от нас тоже Павлодару. Виталий, мы тебя поздравляем еще раз. За эфиром расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Шоу «Беш» на радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Орташа алғанда, әйелдердің есту қабілеті ерлерге қарағанда жоғары.
0: Жарнама.
2: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
3: ВАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным.

0: У меня была любимая песня, а потом я ее поставил на будильник.
1: Просыпайся! Просыпайся!
2: Любимых песен у меня больше нет. Шоу Беш на радио НС.

0: Музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Шоу «Веж» на радио НС продолжается. 9 часов 2 минуты в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем привет.
4: Доброе утро.
3: Доброе.
4: И у нас пятничное утро стало еще добрее.
3: Да.
4: Большой привет нашему прекрасному радиослушателю Олжуку из семьи. Я, по-моему, из семьи, если не ошибаюсь. Короче.
3: Да, подправь нас, если не так.
4: Вчера Олжик сказал, что сгонял бы за мороженым. Ну и мы что, нам пальцы в рот не кладим? Мы такие, ну сгоняй за мороженым. А он и сгонял, представляете?
3: Мужик сейчас... сказал, мужик сделал. Вот оно счастье к теме нашего сегодняшнего нехабара.
4: Мы сидим с двумя коробками мороженого в эфирной студии радио НС. Да простят нас все прямо сейчас. Вы можете посмотреть в трансляции. У нас есть кофе, у нас есть мороженое.
3: Сезон открыт.
4: Сезон открыт, и мы счастливы. Вот.
3: Безумно.
4: И целый час эфирного времени мы будем есть мороженое.
3: А помнишь, я говорила, что вот здоровье, деньги, это все банально.
4: Да.
3: Вот оно счастье.
4: Мороженое и кофе.
3: Два ведра мороженого и кофе.
4: Супер.
3: Красавчик.
4: И, конечно, мы с Лимой Бимурзиной тут ничего не поменялось. Ну и не поменялось у нас все по расписанию.
3: Да.
4: В ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра.
3: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения, которые вы присылаете на наш WhatsApp 8775-106-2011. Ну а тема сегодняшнего нехабара «Что для вас счастье?» Женское и мужское. В трех словах, девочки, мальчики, присылайте свои голосовые.
4: Ну а также в этом часе мы постараемся взломать наш банкомат. В банкомате скопилось 25 тысяч тенге. И в вполне возможно, кто-то его заберет,
3: да,
4: выиграет и потратит на мороженое.
3: В преддверии выходных было бы,
4: да,
3: здорово. А также, друзья, вот она новость, которую мы хотели с вами поделиться. В честь Дня защиты детей 1 июня мы приглашаем своих маленьких слушателей вместе с родителями к нам в гости прямо в радио, в студию Радио НС. Можно будет увидеть, как устроено радио изнутри, познакомиться с ведущими, заглянуть за кулисы эфира и посмотреть, как все происходит.
4: Ну и самое главное, пожалуйста, если вы и ваш ребенок хотите попасть к нам 1 июня, отправьте свою заявку в текстовом сообщении в наш,
3: да,
4: WhatsApp по номеру 775-106-2011. В тексте обязательно напишите «Буду 1 июня», фамилия, имя ребенка и сопровождающего. А в ответ от нас вы получите сообщение-подтверждение, в котором мы укажем адрес и время. Студия наша находится в Алматы.
3: Да, ждем вас и продолжаем утреннее шоу «Веж» на радио НС. Доброе утро!
4: Доброе утро!
0: На радио МС.

0: 9:09 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 22 мая.
1: Итак, Овны, сегодня полезно притормозить перед ответом. Пауза даст вам гораздо более сильную позицию.
0: Тельцы, день словно проверяет, насколько вы готовы выбирать себя, а не чужие ожидания.
1: Близнецы, одна неожиданная встреча способна полностью поменять настроение ближайших дней.
0: Раки, сегодня вас будут особенно ценить за искренность, а не за попытки быть удобными.
1: Львы, легкое безразличие к чужому мнению, на удивление, может привести к нужным результатам.
0: Девы, именно там, где вы отпустите контроль, начнет происходить что-то действительно интересное.
1: Весы, атмосфера дня располагает к красивым жестам, спонтанным покупкам и приятным авантюрам.
0: Скорпионы, чужая суета сегодня только раздражает. Сохраняйте собственный ритм и не сбивайтесь.
1: Стрельцы, внезапное желание все бросить и уехать куда-нибудь окажется не таким уж и плохим сигналом.
0: Козероги, сегодня стоит перестать все заслуживать и просто позволить хорошему случиться.
1: Водолеи, ваши идеи будут звучать настолько свежо, что кто-то рядом начнет смотреть на вас совершенно иначе.
0: Рыбы, к вечеру появится ощущение, будто пространство вокруг наконец стало мягче и добрее к вам.
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: Друзья, у нас впереди наша любимая рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня мы обсуждаем счастье мужское и женское. Расскажите свою версию, но обязательно только в трех словах.
0: Да, и мы с Ксенией раскусились. Наше главное счастье, чтобы с утра была еда.
1: Чтобы нас кормили, да.
0: И кофе.
1: Да, и тогда мы вполне себе такие довольные, добрые.
0: Да, и все у нас будет взаимно.
1: Да,
0: ну а у вас как дела обстоят? Присылайте свои голосовые. Еще раз напомню, номер 8-775-106-2011. Впереди будем слушать.
2: Шоу «Пеш». На радио МС.
3: Разные мысли. Только в день рождения узнаешь, сколько в мире ненужных вещей. Жернова. Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
4: НС радиосында жарнама. 3 алты алпыс нөл нөл.

0: А ты знаешь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Что для наших радиослушателей является счастьем, узнаем прямо сейчас. Погнали слушать голосовые.
3: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, Казахстан.
2: Доброе утро.
3: Написать в трех словах, наверное, это все-таки здоровье, любовь и семья. Ну, если это все будет, будет желание работать и будут деньги.
4: Ну, тоже как вариант, да. В принципе, почему бы и нет. Главное, чтобы у мужчины было желание работать.
2: Да, правильные мысли. Идем дальше.
5: Всем привет, страна. Здравствуйте, Радио НС.
2: Доброе утро.
5: Женское счастье, оно состоит из многого. Можно бесконечно перечислять. А вот мужское счастье состоит в том, чтобы иметь рядом офигительную женщину.
4: Вот это девочки польстили себе.
5: Петропавловска.
2: Петропавловска, огромный привет.
4: Молодец, Мадина.
6: Доброе утро, девчонки, доброе утро, Тана.
2: Доброе утро.
6: Так, три слова для мужского счастья. Это Sony PlayStation.
2: Sony PlayStation. Это всего два слова. А где третье? Присылайте, идем дальше.
7: Привет, Радио НС. Девчонки, привет, привет, страна.
2: Доброе утро.
7: Ну, женское счастье, это чтобы всегда что-то было приготовлено дома, уже готовое. Всегда есть, было что надеть у девочкам. И деньги. При этом, чтобы муж всегда был дома рядом. Это вот женское. Мужское. Спокойствие, чтобы ему было спокойно. Свобода. Ну, не прям 24 на 7, но более свободным для мужика. И, внимание, и последний пункт для мужика, это уважение от жены. Вот это прям такой большой жирный пункт. Уважение со стороны жены. Но всем хорошего дня.
4: Не знаю, как остальные девочки, но я не согласна, чтобы муж дома рядом постоянно
2: был. Я тоже не согласна.
4: Что-то такое себе.
2: Ты иногда на рыбалку можешь ездить, а?
4: Да-да-да. Хоть куда-нибудь езди, а?
2: Да. Посвободнее, пожалуйста, будь. Идем дальше.
8: Счастье — это когда в семье полное взаимопонимание. Как твоя песня. Ты будешь стрелять, я буду подавать патроны.
4: Ух ты. Какой романтик. Интересно, у этого человека-то есть у самого, кому подавать патроны?
2: Да, напишите нам, пожалуйста. Дайте обратную связь. Идем дальше.
9: Доброе утро, Радио НС. Доброе. Залог счастливой семьи – это муж подкаблучник.
2: Вы уверены, что вы будете счастливы?
4: Я тут тоже против. Не, побега против. Я не люблю подкаблучников.
2: Я тоже не люблю.
4: Уж извините.
2: Идем дальше.
10: Здравствуйте, любимое радио.
2: Привет.
10: Меня зовут Гульнара.
2: Так.
10: И я согласна с тем, кто когда-то сказал. Счастье – это когда ты счастлив с тем, кто счастлив рядом с тобой.
2: Ух ты.
10: Вот и все. Всем хорошего дня.
4: Сильно. Вроде и сложно.
11: Доброе утро, Шентьент. Доброе утро, страна. Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, девчонки.
4: Доброе утро.
11: Для меня мужское счастье – это мужчина должен быть нужным, и чтобы он чувствовал, что его ценят и уважают. Женское счастье – это внимание, забота и защита. Всем хорошей пятницы.
4: Ну, кстати, Никита прав.
2: Берите, Никита свободен. В Шымкенте, кстати, живет и массаж делает.
4: А точно свободен, ты узнавала?
2: Ну, а ты напиши, кстати. Вдруг уже нет, Идем дальше.
12: Доброе утро, Радио НС, тут Мамонтенка. Привет большое вам.
4: Привет, Ром.
12: Красавица ведущий. Наверное, что для мужчины, что для женщины, счастье – это когда утром очень сильно хочется идти на работу, а вечером очень сильно хочется идти домой. Наверное, это счастье.
4: Лёва.
2: Очень здорово. Звучит как тост.
4: Главное, чтобы на работе не ждала любовница. На работе ждет любовница, поэтому утром на работу охота. Вечером дома ждет жена, поэтому вечером домой охота.
2: Как вы скучно живем. Идем дальше.
13: Девчонки, привет.
4: Привет.
13: Доброе утро. Привет всем. Ну что ж, женское счастье. Мозг любить мужчине. А мужское новенькие шеи.
4: Спел хорошо, но мы на заднем фоне там крикнули так четко. Еда!
2: Еда! Вот!
4: Женское счастье! Еда!
2: Перебило все голосовое сообщение. Идем дальше.
14: Алейкум, Казахстан!
2: Доброе утро!
4: Доброе утро!
14: Привет, наши очаровательные, сногсшибательные, самые лучшие радиоведущие.
2: Спасибо.
14: Женское счастье, это, наверное, чтобы муж был любящий, на руках носил и заботился о ней и детях. А мужское счастье, это чтобы жена была верная. Домой пришел тебя, твое любимое блюдо на стол, у накрыто уже. Что поддерживало всегда. А остальное пофиг. Как говорится, с милым и рай в шалаше. А так, всем любви и кекса.
2: Ну что скажешь? Согласны.
4: Вздохнули просто и все, да.
2: Идем дальше.
15: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Лима. Доброе утро, Ксения.
2: Привет, Валентин.
15: Вот вам счастье в трех словах. Чтобы рыба клевала.
2: Понятно, я думала, будет речь о зубах. Здоровые зубы, вот оно счастье. Или много-много денег.
4: А с рыбой-то что, ну клюнула она, ну вытащил ты ее и что?
2: Не знаю, это мужское счастье.
4: Нам не понять.
2: Идем дальше.
0: Доброе утро, Шоу-Беш, доброе утро, Казахстан, доброе утро, девочки.
2: Привет.
0: Ну, по женскому счастью, я считаю, дом, семья, уют, в трех словах.
2: Ага.
0: А по мужскому счастью, верность, любовь, счастье. Лично я живу именно по таким принципам.
2: Круто. Вот такое вот завершение сегодняшнего Нихабара. Всем спасибо за ваши голосовые сообщения. Всем спасибо за участие. И ну что, счастья вам желаем.
4: Да, ну и у нас тут куча еще непрослушанных голосовых сообщений. Мы их за эфиром уже послушаем. Ребятки, времени, к сожалению, больше не хватает.
2: Да. И для нас самое главное, наверное, как для радиоведущих огромное счастье, это взаимная любовь, ваша поддержка и то, что вы всегда с нами. Ну а мы на этом Нихабар завершаем. Завершаем, как будто бы утреннее Шоу-Беш. Не-не-не, не хабар.
4: Нет, еще чуть-чуть поработаем.
2: Завершаем и продолжаем утреннее Шоу-Беш на Радио НС. Доброе утро.
1: Эй, Бауров, не хабар.
16: Не хабар, родной.
1: А ты видишь, не хабар.
16: Не хабар.
2: Ну, а впереди расскажем вам, как вы сможете забрать у нас целых 25 тысяч тенге.
17: Yes. Okay, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
18: Come on. Let's do this.

0: продолжается. 9 часов 34 минуты в Казахстане. Ну, а у нас впереди игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат.
1: В банкомате у нас лежит 25 тысяч тенге. Мы сегодня подобрели, нас подсластили. И, наверное, удача тоже повернется на сторону наших радиослушателей. Сегодня кто-то заберет всю сумму из нашего банкомата.
0: Да, поэтому, друзья, ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Пеш» на радио МС.

0: активирован.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас будем играть с вами в игру «Большой куш». В этой игре мы пытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате целых 25 тысяч тенге.
2: И сегодня банкомат попытается взломать Арман из Караганды. Арман, доброе утро.
1: Привет, Арман.
3: Доброе утро, девочки. Доброе утро, Казахстан. Всем хорошего
1: бодрый.
3: Дня.
1: Спасибо
2: какой
1: большое.
2: Какой бодрый и радостный пятница человек, да?
1: Да.
3: Да, есть такое.
1: Я считаю, что это отличный настрой. И мы тебе, кстати, желаем удачи. Сегодня пятница, на выходные денежка не помешает. Зададим тебе 3 вопроса. 3 варианта ответа тебе дадим. Твоя задача, Арман, всего лишь ответить на все вопросы правильно.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Арман, начинаем взлом банкомата, и сегодня день Шерлока Холмса. В честь дня рождения создателя легендарного детектива, британского писателя Артура Конана Дойла, скажи, пожалуйста, сколько лет было автору, когда он написал свою первую книгу о сыщике на «Этюд в багровых тонах»? Варианты ответов. 27 лет, 29 или 32, как ты думаешь?
3: 32.
2: Цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Арман, продолжаем взлом банкомата. И следующий вопрос о Шерлоке Холмсе. Скажи, пожалуйста, какой адрес стал визитной карточкой Холмса? Варианты ответов. Первое. Бейкер-стрит 221-Б. Второй вариант ответа. Пикадилли 10. И третье. Флит-стрит 5. Как ты думаешь?
3: Цифра 1.
1: Цифра номер 1 принята. Отлично. И мы идем дальше.
2: Ну и третий вопрос о знаменитых фразах Шерлока Холмса. Скажи, пожалуйста, сколько раз фраза «элементарно, Ватсон» встречается в оригинальных книгах Артура Конана Дойла? Как ты думаешь? Варианты ответов 0, 9 или 12 раз?
3: 12. Третья цифра.
2: Цифра номер 3 принята, и код с Арманом из Караганды сегодня получился 3-1-3.
1: В нашем банкомате 25 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Не получилось. Оказалось, это не элементарно, Ватсон. Давайте
3: это не элементарно.
2: Давайте разбираться. В первом вопросе мы ответили неправильно. Артур Конан Дойл сочинил повесть весной 1886 года, будучи молодым 26-27-летним врачом.
1: А вот во втором вопросе, да, ты ответил правильно. Визитной карточкой Шерлока Холмса стал знаменитый адрес в Лондоне, Бейкер-стрит, 221-Б. Позже на Бейкер-стрит открылся музей Шерлока Холмса, которому официально присвоили номер 221-Б, хотя фактически он находится между домами 237 и 241. Представьте себе.
2: Интересно. Ну и в третьем вопросе мы, Арман, к сожалению, тоже с тобой ошиблись. Как ни странно, в книгах Конан Дойла фразы «элементарно, Ватсон» в таком виде нет. Холмс мог говорить элементарно, но вместе с обращением к Ватсону это уже придумали в театре и в кино.
1: Эх, вот так вот не получилось. Ну, ничего страшного, Арман. Я слышу, что у тебя голос такой же бодрый, такой же веселый и прекрасный.
3: Но мы не расстраиваемся.
1: Молодец.
3: Жизнь продолжается.
1: Конечно.
3: Вот.
2: Хвост писали.
3: Будем пытаться счастье еще раз.
1: Естественно. Отлично. Пиши нам еще, далеко не пропадай. И Караганде огромный привет от нас передавай. Ну и своим проигрышем Арман добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже в понедельник в нашем банкомате целых 30 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: это сделали.
1: Да.
0: Вот это вот.
2: Неделя у нас тянулась.
0: Я ждала, когда же я эту фразу скажу. Когда же скажу? Вот как раз-таки сегодня в пятницу. И вы, друзья, тоже можете так же сказать, уходя с работы.
2: Спина просто. Но не забудьте, что вам в понедельник на эту работу возвращаться.
0: Возвращаться, да-да-да. Вот. И, кстати, по теме сегодняшнего Нехабара. Что для вас счастье? Оказывается, тут одно сообщение было, которое я не увидела, к сожалению.
2: Затерялась,
0: да. От нашего постоянного радиослушателя Паши. И давайте послушаем.
2: Оно идеально подойдет для финала.
0: Да.
3: Доброе утро, красотульки. С пятницей вас.
2: Доброе утро, Паш.
3: А мне кажется, для всех счастье – это когда у тебя все дома. Причем в прямом и переносном смысле.
0: Да.
2: Вот. Вот поэтому мы поехали домой. Мне кажется, это был знак, чтобы мы именно Пашкино сообщение не услышали. Какие-то мы реально просто не успели физически взять в эфир, но Пашкино у нас куда-то улетело. А оно вот оно что, оно готовилось под конец часа, так
0: мариновалось.
2: Точечку поставить, такую прям смачную.
0: Да. Ну и все. Теперь мы с вами прощаемся уже до понедельника. В понедельник в 7 часов утра здесь на Радио НС встречаемся.
2: Да. Ну а всю неделю для вас старались Лим Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Разные мысли. В 21 веке разум принято искать на других планетах. Жернова.
1: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tikiton.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында Жарнама. 300 алты, 60

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Друзья мои, привет и всех с пятницей. Программа «Лайв-чат» стартует прямо сейчас, 15 часов и 1 минута. Я, Александр Шмигалев, передаю вам пожелания хорошего дня и отличного настроения, несмотря на пасмурную погоду. Впрочем, может быть, в вашем городе светит яркое солнышко. В общем, предлагаю поделиться эмоциями прямо сейчас и передать ваш привет, признание в любви или поздравить кого-то с днем рождения, или, может быть, просто с пятницей поднять тем самым настроение. Работает WhatsApp в прямом эфире. Пишите с любой точки нашей большой страны 775-1060-011. Ну а после следующей композиции ваши первые приветствия зазвучат на всю страну. Всем отличной пятницы.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.

0: Лайф-чат.
1: Так, друзья мои, первые ваши приветствия прилетели уже на наш номер WhatsApp. Я напомню, что написать и поздравить своих родных, коллег, близких, друзей с чем-то хорошим вы можете прямо сейчас. Ну и, конечно же, давайте начнем. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жанн, как ты у нас? Хорошо, люблю тебя, мой муж. И скучаю, осталось всего пару дней. Я приеду к тебе. Береги себя и жди меня. Обнимаю, крепко целую. Твоя девочка Аира подписалась под этим прекрасным сообщением. Так, мы с вами двигаемся дальше. Добрый день, Радио НС, добрый день, Александр. И вам тоже доброго дня. Хочу поздравить нашу маму Рахимжанову Гульнар Акпаровну с днем рождения и пожелать: мама, ты главное, не болей, не переживай за нас. Наша жизнь ярче и насыщеннее, когда ты с нами. Мы тебя любим очень-очень. Твой сын Алмаз и дочь Айбике подписались под этим приветствием. Здорово, присоединяемся. Здравствуйте, это уже следующее. Передаю привет с любовью мужу Асхату. У нас все хорошо, и не переживай за нас. Береги себя. И, конечно же, я люблю тебя до небеса обратно. Мне хватает одной мысли о тебе, чтобы на душе стало теплее. Очень скучаю, жду тебя. Супруга Жанныл пишет это сообщение. Дальше идем. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать большой салем Майкенову Женебеку от Олежки, город Экибастуз. Желаю всем позитива. Олег, хорошего дня, классной пятницы, ну и, конечно же, самых крутых выходных вам.

0: Доброго дня, Александр. Передайте привет моему любимому Максу от Катерины. Милая, я часто думаю о том, как сильно меняется человек со временем. Но есть вещи, которые в тебе остаются неизменными и за которые я тебя люблю. Твое любопытство, твое доброе сердце и твое умение находить что-то интересное даже в самых обычных вещах. Иногда нам обоим очень страшно, но я хочу, чтобы ты понял одну вещь. Ты не застрял и не стоишь на месте. Ты все тот же удивительный человек, которым я восхищаюсь. Крепко обнимаю тебя. Через эти слова мое чудо написали вы. Так, есть еще время, минуточку буквально. Передаю привет любимому мужу Эльдару, родной мой. Дни без тебя тянутся так долго, но мысли о тебе делают меня сильнее. Очень жду встречи и мечтаю просто увидеть твою улыбку. Ты мой дом, мое спокойствие, мое счастье. Береги себя, пожалуйста. Я тебя безумно люблю. Моя булочка от Миланы. Пришло это сообщение. Так, привет, Радио НС. Хочу передать привет Дамиру. Покупай барашка, приеду на мясо. Андрей. Андрей, если нужна компания, то сразу вам скажу, что сегодня, в пятницу, здесь, в студии радиостанции НС, я коротаю время, между прочим, не один, можно даже в телеграм-канале это посмотреть. Со мной прекрасная, очаровательная Юлия, ну и личный курьер, конечно, тоже сегодня присутствует. Пламенный привет вам, ребята, прямо из студии. Ну и, друзья мои, напомню вам наш номер WhatsApp 775-1060-011. Из любой точки нашей страны вы можете написать свое сообщение, почитаю очень скоро.
1: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: дегенде, NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.
1: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайфчат. Лайфчат.
2: Продолжается, друзья, моя программа «Лайфчат». 15:15. Ваше приветствие прилетает каждую минутку сюда к нам, на наш WhatsApp. Давайте начнем. Добрый день, дорогое радио. Поздравьте, пожалуйста, мою жену Яну с днем рождения от Егора и Евгения. Пишите вы, что очень любите, желаете счастья, здоровья и, конечно же, всего самого наилучшего. А мы, коллектив любимой радиостанции, к этому присоединяемся. Здравствуйте. Хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру, сынок. Пусть у тебя будет много сил, удачи и повода для радости. Мама всегда рядом душой, написали вы. Добрый день, любимое радио и ведущему Александру. Спасибо большое. Прошу передать привет моей маме Макпал и дочери Дарико. Привет из Павлодара от Наргизы. Наргиза, с большим удовольствием прямо из студии любимой радиостанции отправляем вам пламенный и, главное, пятничный привет, чтобы день был хороший. Своему мужу Евгению передаю пламенный привет, самому прекрасному мужу. Моя любовь к тебе такая нежная, моя любовь к тебе такая светлая. Ты тот человек, которого я буду ждать всегда. А одна просьба к тебе: не исчезай из нее никогда. Я люблю тебя, очень по тебе скучаю, мне тебя не хватает. Любимый мой, крепко обнимаю, нежно целую, твой ангел-хранитель Наталья. Добрый день, Радио НС, спасибо за то, что вы работаете на позитиве, с душевной теплотой. Внуку Максату, солнечный, родной привет и наилучшие пожелания здоровья, терпения, сил, удачи. Цель уже совсем близкая, мы вместе все преодолеем. Крепко обнимаем. Любимый, ждем дома от Апашки. Слова поддержки. И далее идем. Здравствуйте. Хотел бы передать привет девушке. Как это делается вообще? Вот прямо сейчас. Алихан, я надеюсь, что она услышит. Хотел бы передать привет моей любимой девушке Диляре от Алихана. Очень сильно тебя люблю. Мы вместе все сможем. Вот, настраиваемся на самые позитивные эмоции. Сегодня еще и пятница. Впереди классные, яркие выходные. Поэтому точно, Алихан, Диляра, наслаждайтесь каждой минуткой, которую проводите вместе. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, слова любви супругу. Он сейчас за рулем и слушает всегда ваше радио. Супруга зовут Карпинский Владимир. Я тебя очень люблю и благодарна за все, что ты делаешь для нашей семьи. Береги себя, родной, ты моя опора и поддержка. Вот такое сообщение прилетело. К сожалению, подписаться вы под ним забыли, но точно знаю, что Карпинский Владимир сообщение услышал, что называется, принял во внимание. Конечно же, ему очень приятно услышать это на всю страну. Так, еще успеваю. Одно привет, Радио НС, обожаю вас и хочу всем пожелать просто крутейшего настроения. Давайте просто улыбаться сейчас друг другу, несмотря на погоду, и нам станет теплее. Люблю Казахстан, Денис из Алматы, а вы, дорогие ведущие, наши огоньки в эту погоду. А еще, простите, но я очень хочу на Рахат-фест на Зиверт. Это уже вопрос к нашим утренним ведущим. Ну а так, всем привет!
1: Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Друзья мои, продолжается программа «Лайв-чат», и продолжаем передавать ваши приветы. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет Александру. Любовь моя, очень сильно с дочерью по тебе скучаем, и, конечно же, очень ждем. От Анжелы пришло это сообщение. Передали большой привет всему городу Тарас и коллективу ОЗС. Сегодня пятница, а завтра суббота. Работаем, не расслабляемся. Ребятки, готовьтесь лучше к яркому отдыху, и, конечно же, ну, как минимум, настраиваемся на это все позитивно прямо сейчас. Так, идем дальше. Приветствую вас, любимая Радио НС, нашему сыну Максату. Следующее сообщение, мое солнышко. Пусть выходные дадут возможность полноценно отдохнуть, восстановить силы и найти душевный баланс. Знаешь, истинная сила не в мускулах, не во внешних проявлениях, а в том, что внутри нас, когда внутри покой и уверенность, любая цель покорится тебе. Просто верь в себя и иди вперед. Не переживай из-за временных мелочей, просто делай шаг за шагом. Я в тебя очень верю. И всегда рядышком, если понадобится поддержка. А еще я целую твою любимую макушку. Мой золотой, очень люблю. И жду, когда мы встретимся дома. Будем готовить вкусности, соберемся всей семьей. И будет шумно и весело. Любим тебя, Максат. Так что без тебя, ну, никак. Написали вы. Здорово. Передаю привет всем пацанам с города Уральска. Рустик, плевать цветы, тщательная тещины. Ну да, тещины цветы. Это отдельный вид искусства. Поэтому, конечно же, Рустик, вам успехов. От коллег с парка пришло это сообщение. Передали. Здравствуйте, Радио НС. Привет, любимый Биг Болат. Мы сейчас гуляем на улице всем миром и очень по тебе скучаем. Посылаем тебе теплый привет, улыбки и море любви. Ты наша опора, радость и самый дорогой человек. Твоя Осель написала. Надя, я очень соскучился. Только не думай, что я про тебя забыл. От Сереги это сообщение. Серега, прямиком, помимо привет на радио, напишите ей сообщение с вашим голосом, передайте привет, пожелайте хорошего дня, и все будет отлично. Марат Бекишев сейчас в дороге счастливого пути и не езжай туда, сам знаешь куда, от друзей. Здравствуйте, добавляете вы. Хорошо, конечно же, с большим удовольствием это все мы передали. Прямо сейчас, друзья мои, в 15:27 я предлагаю вам передать пятничный привет. Да, за окном в Алматы, по крайней мере, погода, ну, скажем так, грустная. По-настоящему идет дождь. Вот, настроение все равно от этого, я думаю, что не хуже, потому что пятница не может испортить ничего. Передавайте, друзья мои, слова поддержки, которые я обязательно буду читать уже через пару-тройку минут. Дерзайте.
2: Алло, брат. WhatsApp или WhatsApp?
0: НС. Пиши на WhatsApp. 8-775-10-60-011.
3: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется...

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: МС. Номер WhatsApp 8 775 10.

0: чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как

0: жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да. Жайдарлы көңіл күйге ие бол. Лайфчат. Лайфчат.
1: Так, друзья мои, продолжаем программу LiveChat, продолжаем передавать ваши приветы. 775-1060-011, номер для ваших сообщений из любой точки нашей страны. Уважаемое радио, прошу вас передать привет всей Фьюри, у нас все хорошо, звонила по твоей просьбе от мамы. Пришло это сообщение. Доброго дня, хотели бы поздравить нашу сотрудницу Куралайчик с юбилейчиком, соответственно. Здоровья и много счастливых событий в жизни, и помни, красивые всегда остаются молодыми. Твой филиал ИАЭ, девочки, третий этаж. Ну, а лично позаботилась, чтобы сообщение долетело до нас. Олеся, вижу это совершенно точно. В общем, Куралай от всего коллектива радиостанции НС. Мы вас тоже поздравляем с днем рождения. Классно, когда праздник совпадает с пятницей, поэтому принимайте самые теплые пожелания, а мечты пусть обязательно сбываются. Привет, Радио НС, дарите супер настроение. Стараемся, отправляем пламенный привет нашему дорогому, любимому Алмасу в город Кустанай от родных, сестры, женат, племянника и брошки. Любим тебя, целуем и обнимаем. Нам тебя очень не хватает. Знаем и верим, что все останется позади, все наладится. Непременно, друзья мои, по-другому просто и быть не может. Поэтому, конечно же, в 15 часов почти 40 минут я еще разочек, друзья мои, хочу пригласить вас в программу LiveChat, чтобы вы передали ваш привет, поздравления, я не знаю, поддержали коллег и просто, я не знаю, поделились своим бодрым настроем. Почему? Потому что впереди мы будем подводить итоги, это будет уже финал программы, а посему записывайте наш номер, куда можно отправить сообщение в течение 5 минут. 775-1060-011. Дерзайте.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.

0: чарт.
1: Так, друзья мои, в 15 часов 46 минут будем с вами уже подводить итоги программы «Лайв-чат». Финальные сообщения на день сегодняшний прозвучат именно в эти моменты. Все, что вы успели написать. Здравствуйте, хочу передать привет Овчинниковой Розе Харисовне и пожелать здоровья и всего самого наилучшего. С уважением, КВН. Именно так подписались. Ну, вам в любом случае, конечно же, мы тоже присоединяемся и пожелаем всего самого классного. Ну и вам тоже, КВН. Пусть пятница будет успешной. Здравствуйте. Сегодня у моей доченьки Каусар выпускной. Окончание 4 класса. Хочу пожелать удачного жизненного пути от папы женатой и сказать, что очень ее люблю. Ой, женат. Ну, во-первых, конечно же, для доченьки давайте вот эти вот аплодисменты. Пусть 4 класс остается позади, а впереди яркий путь уже, ну, не скажу во взрослой жизни, но так в более взрослой, чем сейчас, это точно. Ну и, конечно, наше поздравление вам, потому что для вас это хорошее событие. Добрый день, любимое радио НС, слушаем вас каждый день в Японии, город Таяма. Хочу передать привет Бажухе Жене и Сергею Драго от Айдына. Айдын, приятно, что даже за столько километров от города Алматы, от Казахстана, вы по-прежнему находитесь здесь, на волне любимой радиостанции. Вам большой привет в Японию, ну и, конечно же, всего самого наилучшего. Все на этой позитивной нотке, друзья мои. Я, Александр Шмыгалев, прощаюсь с вами лишь только в рамках программы «Лайв-чат», потому что уже совсем скоро и в новом музыкальном мы с вами будем наслаждаться крутыми хитами. Не переключайтесь.
0: «Лайв-чат». Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв

16:02, а знаете, друзья мои, что такое, когда нет выбора? Ну вот, например, когда за окном не очень приятная погода для нас с вами, а выбора у нас с вами не остается, как все это принимать прямо сейчас, но есть выбор всегда, так или иначе, позитивом заряжаться. Предлагаю вам сделать это здесь, вместе с нами, на волне любимой радиостанции. Компанию вам до 6 вечера буду составлять я, Александр Шмыгалев, ну и, конечно же, самые любимые песни я приготовил для вас. Погнали!

0: Ну, очень надеюсь, друзья мои, что в 16 часов почти 15 минут вы также парите вместе с нами на волнах любимой радиостанции, ощущаете ту самую легкость от прослушивания любимых хитов. Что не сказать, конечно, о дорожной ситуации, потому что на дорогах сразу же сейчас понятное дело, что погода плохая, а значит, и пробки уже образовались. Расскажу прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Карт в Алматы, наблюдаем уже 7 баллов. Серьезные пробки соответственно. Давайте посмотрим, где сейчас придется поставить. По 35 минут сразу на 4 участках дорог. Внимание, проспекта Рыскулова на запад от переулка Казыбаева до Бакиева. На Розыбакиева в южном направлении от проспекта Раймбека до Обая. На улице Жарокова в южном направлении от Джамбыла до Байкадамова. На проспекте Абая также на запад от Ауэзова до улицы Утиген-Батыра. Далее полчаса потребуется на восточной объездной автомобильной дороге проспекте Альфа-Раби на юг от Луганского до Шашкина. Еще 25 минут на проспекте Раймбека на восток, если движетесь от улицы Охрименко до улицы Тургут-Азала. Еще 20 минут вам нужно будет приготовить на проспекте Сакена-Сейфуллина в северном направлении от улицы Кабанбай-Батыра до улицы Маметова. Что же касательно столицы города Астана, здесь 4 балла. Местами имеются затруднения. Постоять придется сейчас на улице Бараева. А, проспекте, простите, Кабанбай-Батыра от кладбища до Куригальжинского шоссе 15 минут. На улице Гоголя от улицы Ушканыр до улицы Жена Жолокова полчаса нужно приготовить. Ну и также 20 минут потребуется на проспекте Абылайхана от улицы Барабай до проезда под ЖД. Ну а мы по традиции Радио НС пожелаем вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

Ну, в общем-то, друзья мои, в 16 часов 29 минут для всех, кто строит планы на день завтрашний, 23 мая, это будет суббота, я расскажу о том, что синоптики обещают нам в плане погоды. В Алматы, например, она оставляет желать лучшего. Обещают нам, конечно же, ливневый дождь. Надеемся, что все это дело до обеда у нас благополучно закончится. Плюс 16 градусов в столице, без осадков и плюс 20 переменная облачность. Информация о погоде любезно предоставлена сервисом Яндекс.Погода.

вот как бы было здорово, если бы с нами в эту пятницу что-нибудь этакое произошло, чтобы наше с вами сердечко стало биться еще быстрее. Кстати, сегодняшней ночью можно будет наблюдать, ну, конечно, если только погода позволит, красивое астрономическое зрелище. Луна, Марс и Юпитер сойдутся в небе в редкое космическое трио. Алматинцам, например, скорее всего, не суждено увидеть эту красоту, ведь для этого нужно идеально темное небо вдали от города, минимальная засветка от постоянного огня, ну и, конечно же, ясная погода. Но есть и приятная новость. Еще один музыкальный почти пролетел, друзья мои, и мы с вами все ближе к завершению рабочей пятницы. Пожелаю вам хорошего настроения, двигаемся только вперед навстречу чему-то очень классному.

0: Ну и вот точно так же у нас с вами. Ведь вечер пятницы еще у нас никто не отменял, а он наступил прямо сейчас, 17 часов и 3 минуты, и в начале еще одного музыкального. Я приветствую всех, если вы настроили свои приемники на правильную волну. Меня зовут Александр Шмигалев, и в течение этих 60 минут воспользуюсь таки своим служебным положением, и мы с вами будем слушать только лучшие хиты. Ну а пока за нашими окнами по-прежнему пасмурно, ну прямо как здесь, песня от Макса Барских, позитивом будем заряжаться на волне любимой радиостанции. Всем хорошего настроения и приятного вечера этой пятницы.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici c'est pas comme à l'école. Tu verras, c'est super chouette. Entre adultes, on fait la

0: Вообще, если очень внимательно присмотреться, нас действительно окружает с вами много всего интересного. Но вы еще попробуйте в 17 часов 16 минут добраться до пункта назначения. Ведь плохая погода в Алматы сразу плюс 2 балла к дорожной ситуации. Что, собственно, и происходит в эту пятницу. Давайте прямо сейчас посмотрим, что же нам показывает система Яндекс.Карт. Обо всем расскажу.
1: Мимо пробок.
0: В Алматы наблюдаем серьезные пробки 8 баллов из 10 возможных. Вот участки дорог, где будете сейчас стоять. На Тулеби в западном направлении от Муканова до улицы Утиген-Батыра более получаса приготовьте. Постоять придется и на улице Джандосова в западном направлении от Жарокова до Саина более 45 минут. На проспекте Абая в западном направлении от Ауызова до проспекта Алтынсарина также более 45 минут. На восточной объездной автомобильной дороге в проспекте Аль-Фараби на юг от Луганского до остановки Весновка около 40. На Тимирязева на запад от Байзакова до улицы Джандосова потребуется 45 минут. Заторы на проспекте Сакена Сейфуллина в северном направлении от улицы Кабанбай-Батыра до улицы Маметова здесь более получаса. Также придется постоять и на улице Северное кольцо на север от улицы Вдоль Бак до улицы Жумабаева. В Астане 5 баллов, движение плотное. 25 минут приготовьте на проспекте Аблайхана от улицы Бурабай до проезда под ЖД. Еще 15 минут на шоссе Алаш от трассы 1 до улицы Житыген. Чуть более 15 минут на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Ну и вот как раз улица Александра Пушкина является сейчас самой загруженной магистралью по направлению к центру. Здесь плотность потока оценивается в 7 баллов из 10 возможных. Другими словами, пятница – дело привычное. Доброго пути!
1: Мимо

Ведь Фомин 17.32 и не согласиться здесь очень сложно. Все действительно будет хорошо. Ведь наше с вами позитивное мышление – это и коммуникация, и уверенность в себе, независимость, открытость к чему-то новому и даже высокий уровень мотивации. Плюс благоприятное впечатление на окружающих. Ну, согласитесь, всегда же приятно смотреть на людей, которые улыбчивы и добры к окружающему их миру. Между прочим, настроение человека очень быстро считывается окружающими. И, конечно же, всегда прилетает приятная ответочка. А его искренняя поддержка и дружелюбие всегда высоко ценятся. Хотите проверить? Так пятница – отличный повод, чтобы провести время в приятной компании. Прямо по курсу у нас группа «Серебро» с треком под названием «Мало».

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

Согласитесь, друзья мои, что никакая погода не может испортить нашего хорошего пятничного настроения. А любимые песни в нашем эфире, наоборот, способны его даже улучшить. Прямо сейчас, в завершении моего эфира, успели послушать с вами песню от Максим «Не отдам» и даже немножко попеть с любимой певицей. Музыкальные бразды правления передаю своим коллегам, которые и дальше будут поддерживать вот этот тонус бодрости в нашем эфире. Не забудьте про то, что в 8 вечера вас ждет программа «Хит за хитом» здесь же, на волне радиостанции НС. Ну а я, Александр Шмыгалев, прощаюсь с вами до вторника. Пока, услышимся.

0: Погода на радио НС. Завтра, 23 мая, в Алматы ожидаются осадки. Дождь плюс 16. В Астане переменная облачность, без осадков плюс 20. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Эвалар» рекомендует комплекс «Эндокринол». Негормональный растительный комплекс «Эндокринол» на основе лапчатки белой в форме капсулы крема способствует восстановлению функции щитовидной железы, поддерживает ее гормональный баланс, размер и структуру. «Эндокринол» – для здоровья щитовидной железы.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГ номер KZ16017900300 521 0314 от 28 марта 2014 года.
0: Радио М.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Окей, әлемнің көптеген тілдерінде жиі қолданылатын сөз.
0: Жарнама.
2: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
3: ВАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900300052103014 от 28 марта 2014 года.
4: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық супер апта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдейді.

0: мысли. Идеальный сосед тот, кто шумит точно в то же время, что и вы.
1: Жернова. Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
2: Kia. Movement that inspires.
3: НС радиосында Жернова.

Камбас. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение.

0: хитов.
1: Хит за хитом.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах, кем я был и кем я стал.

0: Музыки.
1: Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Хит за хитом. Х

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Через Багибон. Территория драйва.
1: София, фьюжи из дуэль.

0: радиосы.
1: В пустоте слышу слова.